0: ссоришься увек само с нам. Такой лаган.
1: Радио Магнум. Музыка. Музыка, которую наивише волишь.